преклони ухо Твое мне и услыши глаголы мои. Удиви милости Твоей, спасай уповающие на Тебя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, казденицу ока, в крови кру Твоей покрыши мя. От лица нечестивых остравших мя, врази мою душу мою державша, ту сотворивши уста и глаголыши гордыню, изгоняющи мя на небо душа мя, отче свою возложишь уклониться на землю, обявши мя крепко тонного фига, с кем я напитаю тайны. Воскресни, Господи, притвори и запни им, избави душу мою от нечестивого, оружие Твоей руки, враг руки Твоей, Господи, от малых по земли, разделив животе их и сокровенных Твоих, исполнится чрево их, насытися сыной, оставишь останки младенцем своим, аж же правда и лесу Твоему, насыщайся и дойти и славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на Тебя уповал, да не послужился во век, и же да поступит и си врази мои, ибо все терпящие не постыдятся, да постыдятся беззаконные чьи в очи,

осужден, грех его на все мое я, и неведение его не помяни, по милости Твоей поведи, помяни меня ради блага святая, Господи, благ и прав Господь, сохрани законоположие, совершающие на пути, наставит кроткий на суд, научит кротким путем своим, все пути Господни, милости истины, взыскающие завета Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой много бы есть, кто есть человек, боясь Господа, законоположительно на пути Божий изволен, душа его многих водворится, и семя его разнеет землю, держава Господь, боящийся.

сердце моего умножившееся от нужд моих изведи мя, вещь смирение мое и труд мой, и оставився грехи моя, вещь враги моих умножившееся, и ненавидение праведное возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не послужуся ко повах на тя, не злобию и праве прилепякуся мне, яко потерпеть я, Господи, избави Божий.

проведишь в них да судите ти, всебо беззаконии зачат есть имя во грехах родимя мать моя, всебо истинно возлюбила себе известная и тайная премудрость твоя явил миси, окропиши мя и сопом и очищуся, помыши мя и паче снегом белюся, слуху моему даси радость и селье, возрадуйся, кости смиренная, отврати лице твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав.

Едина, научу беззаконные путем Твоими нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от кровей Божия, Божие спасение моего, возрадуйся язык мой правде Твоей, Господи, устани мой.

сродника лепного в церкви обвинуте преподобнее ученики то преснопамятнее, нравы и деяния тому воистину уподобился Иси, сего ради ныне с ним, во Царстве Небесне ликующий, мы же чадо Твое с любовью вопиемте, моли Христа Бога спаси.

Владычица со святыми апостолами, помиловайте душу нашу. Господь Бог благословен, благословен Господь дне, поспешит нам Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасатель, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный.

слушаю.

народы я, восстанем Боже в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу, верным чадом Твоим по единстве Божьей Церкви ревнущим поспешит Твой. Духе братолюбия укрепи их и от бед избави, запрети раздирающим омрачение уму и ожесточение сердец ризу Твою, яжесть церкви живаго Бога и замысла их не спровергни, благодати Твоей власти придержащих ко всякому благу настави мудрость и богати, воины вся защитники Отечества нашего, заповедь Твоих утверди, крепость Духа им не спасли, от смерти раны пленения сохрани, лишенные кровы дна несущие в дома веди, алчущие напитай, недугущие страждущие укрепи и исцели, смятение печали сущим надежду благую утешение подашь, всем же водись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов дару и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же вся вера, надежда и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, я под единим и устыдением сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому, Ты бы все заступление, победы, спасения уповающим на Тя, Тебе славу высылаем, Отцу и

Хотя явче человече, тело владычнее, страхом приступи, да не опалившийся огонь поесть. Божественным живя кровь к общению, впервые примирись от тебя печалищем. Даже не зная таинственной вражды, я ж прежде причастия страшной жертвы, животворящего тела владычнее, сим помолись образом сотрепету. Владыко Господи, Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содеятелю, безначального Отца со Пресносущной Сыне, все безначальные премногие ради благости, в последние дни в плоти болкися и распнися, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоей кровью обнови растревшее грехом естество наше, сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое к мне, и услыши мя, и услыши глаголы мои, согреши во Господи, согреши на небо пред Тобою, и несен достоин возвести на высоту славы Твоя, про гнева по Твою благость Твоя заповеди приступив, и не послушай Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивейся и долго терпелив же и многомилостив, не предал меня если погибнуть и с беззаконием моими, мой Господь всячески ожидая обращения, Ты порек, если человека любче пророком Твоим, яко хотением, не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему, не хочешь его, владыка, создание Твою руку погубите, не же благоволишь в погибели человечести, но хочешь все спастись и в разум истины прийти, тем же и аса нищий недостоин есть небеси и земли, и сия привременная жизни, всего себе плену греху и злостем по работе, и Твой оскорнив образ, но творение и создание Твое быв, не чуевая своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая, прихожу к Тебе реп. Прими у меня человека любче Господи, як уже блудницу, як разбойника, як матеряка блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира, и немощи человеческие исцеляя. Аминь.

Во имя Отца и Сына Святого. Дорогие братья и сестры, с тех пор, как Господь наш Иисус Бог, Спаситель мира, на кресте совершил дело спасения, крест Христов, оделся и христиан драгоценных и стал предметом благоговейного почитания. Много было славных событий и дел в жизни Иисуса Христа, которыми можно восхищаться себе апостол Павел, но он ничем не хотел хвалиться и утешаться, как только Христов и Господь. А я не желаю хвалиться разве только Христом Господа нашего Иисуса Христа. В чем же заключается важность и величие Христа Христова? Главным образом в том, что Христом совершено спасение рода.

0: пострадал, праведный и за неправедный, чтобы привести нас к Богу. На кресте пролита кровь Спасителя, очищающая нас от всякого греха. С Него даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Вот как Святая Церковь изображает величие Христа Христова. Крест – хранитель всей Вселенной, крест – красота Церкви, крест – царей держава, крест – верных утверждения, крест – ангелов славы и демонов ясно. Поэтому крест Христов является важнейшим предметом почитания, необходимейшей принадлежностью христианского богослужения. Везде в святых храмах мы видим крест Христов, и на Святом Престоле, и за престолом, и внешнее отличие христианского храма есть крест. Крест есть неразлучный спутник христианина, от колыбели до гроба, да и не только до гроба, но и до самого второго пришествия Христова на земле. Будучи неразлучным спутником всей нашей жизни, крест не оставит нас и после смерти. Придет время убрать в нашу жизнь, сомкнутся наши глаза, кровь навеки застынет наши силы. Все и все земное оставит нас, но Святой Крест будет сопровождать нас в недра земли, возложенный на наше ослабевшее сердце. Истынет наш прах, быть может, изгладится из памяти само имя наше, но стоящий над могилой крест поведает проходящим. Здесь покоятся остатки христианина. Но вот прогремит труба архангела, восстанут все сущие во гробе, восстанет и мы, и что же прежде всего представится наше слово, крест Христов. Тогда явится знамение Сына человеческого родителя. Не увидит ли удивительно поэтому, что крест самых первых веков существования христианской церкви пользуется особенно благодарение, сочетание.
1: Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, едини имела с человеком оставляйте грехи, яко благ и человеколюбец презрима я вся в ведении и в неведении прегрешения, и сподоби мя неосужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых, и животворящих Твоих таинств, ни в тяжесть, ни в муку, ни в приложение греховного очищения и освящения, и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь, возражение сопротивным, во истребление многих моих согрешений, Ты бы и Бог милости и щедроты человеколюбия, и Тебе славу высылаем со Отцем и Святым Духом.

молитва ко святому причащению. Веруй, Господи, исповедуй, я тут Ты воистину Христос от Бога жива, воскресе для меня грешно спасти, а Ты же первый весен ад. Все верю, я по сей самой пречистой тело Твоей, сей самой честная кровь Твоя, молюся, об Отце помилуй, спаси решение вольно и невольно. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, из подобия суждена причастить, причистить Твое таинство, оставление веков и вечных. Аминь. Вечере Твоя тайна, дни в Сыне Божий, причастниками оприми, небо врагом Твоим тайну повем. Не лобзанье Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедуйся. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем, и да не в суд или в суждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, но в исцеление души и тела. Аминь. Чаша подходит только тот, кто был на исповеди, получил благословение и после полуночи ничего не вкушал и не пил. Громче имена и шире уста.

эти тела.

страшный крестовый край достойно благодарить.

Ты праведный Бог, Отец, и ты малый, все святые, помилуй нас.

благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко нет иного мести бежного, но общиками быть и святым преисподобилось. Благодарю Тебя, мне недостойного, причаститесь о причистой Твоих и небесных даров сподобилось. Но, Владыка, человека, любче нас ради, умер и же воскресли, дарова бы нам страшное, сияя животворящее таинство, по благодеянии и освящение души телес наших, дашь быть и себе в небо исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, в просвещение очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдную, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости и соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественной Твоей благодати и Твоего царственное присвоение, давай святыни Твои Тебе сохраняем, Твою благодать поминая всегда, и не к тому себе живу на Тебе, нашему Владыце Благодетелю, и так, о сего жития и шед, он отечу живота вечного, в преснослушенности на покое, где же празднующий глаз непрестанный, и бесконечная слава, зрящая Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы иси истинное желание, и неизреченное веселье, любящий Тебя, Христе Боже наш, и Тебя поется тварь во веки, аминь. Владыка Христе Божий, Царь веков и Содетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миссии понял благих, я причащение, причистых и животворящих Твоих таинств, молю бы Тебя, блажи человека любче, сохрани меня под кровом Твоим, если не прилу Твоей даруй мне чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтесь о святых Твоих, во оставление грехов и жизнь вечную, Ты бы истекли в животный источник святыни, податель благих и Тебе слава посылаем, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Давай пищу мне плоть Твою волею, овеца, поля недостойная, да не опалишь меня, Содетелю мой, пать уже пройди, во уды моя во все составы, во утробу в сердце, по политерне всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди смысле губе, чувств просвети простую пятерицу, всего мяс пригвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же и сохрани меня от всякого дела и слова души тленного. Очисти мы, проси меня, удобри в разуме и просвети меня, покажи мне это исцеление единого Духа, и не к тому исцеление греха, да к Твоего дому ходом причащения, я к огнями не бежит, всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу, вся святые, черноначалие же и бесплодных, и течу Твоего, премудрые апостолы, их сим же Твою нескверную и чистую Матерь, их же мольбы благоутробнее прими, Христе мой, и Сына Света соделай Твоего служителя, Ты бы единый сим и освящение наше, Боже, души светлость, и Тебе ли подобное ко Богу, и Владыце, и славу си высылай на всяк день. Тело Твое святое, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, и кровь Твоя честная, во оставление грехов, будешь иметь благодарение всем, радость, здравие, веселье, страшное же и второе пришествие Твое, сподобие меня грешного, стать одесную славу Твоя, молитвами пречистая Твоя Матери и всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, в свете помраченной моей души, надежда, покровы, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, сподобила Мессии недостойного, причастника как быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, народшее истинный свет, просвети мое умное очи сердце, же источник бессмертия росшее, о животворимое умершение.

воззвание в пленении помышлений моих, исподоби мя до последнего издыхания, неосужденно примати пречистое тайное священие во исцеление души и тела, и подаешь мне слезы покаяния,

Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный.

Аминь. Усты, якоже светлость огня, воссиявши благодать, вселенную просвети, не сребролюбие мира и сокровище снизка, высоту нам смиренно мудре показа, но Твоими словесе наказуя. Отче Иоанне Златоустье, мое слово Христа Бога, спастися душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялись и божественную благодать, и Твоими с нами вся учишь и поклоняйтесь в труд.

славный, не презри грешных молений гласы, но предворека благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почтися на умоление предстать, воспеющей пресно Богородицы, чтущей Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй,

Слава Отцу и Сына и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови.

0: Я понял, во сколько пришел?
1: Ну, что, блин.
0: Он что, ждать тебя тоже?

Ben de bunu yapamam.

Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, утешителю души истинной, живи здесь и вся исполняя. Сокровище благих и жизнеподателю, приди, селись и наочисти на всякие скверны, спаси, блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, присно, и веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, присно, и веков. Аминь. Отче наш, же и на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно, и веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, во мне молению моему, внуши молитву мою, у него сна крестивых. От лица Твоего, судьба моя, изыдет очи мои, довеет и правоты. Искусился сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня сей, не обрелись во мне неправда. Я, когда не возлагою уста мои, дел человеческие за совеса у стен Твоих, а сохрани пути жест таким. Соверши стопы мои, во стезях Твоих, да не подвижутся стопы мои, а со звук, как услышал меня, если Боже, преклоним кто-то мне, услыши глаголы моя. Удиви, милости Твоя спасает, уповающий на Тебя от противящей десницы Твоей, сохрани меня, Господи, я казеницу Бога в крови крыло Твое покрыши меня. От лица нечестивого, страшив меня, врази мои души, моя держаша, дух все затариша, уста и глаголши гордыню. Изгоняющими ныне обыдошими, я очи свои возложишь, уклоните на землю. Объяжими я колорев, готов на лов, яко с кими набитает тайны, воскресни, Господи, предвори и запни им. Избави душу мою от нечестивого оружия Твоя, от враг руки Твои, я, Господи, от малых, от земли раздели я в животе их. И сокровенные Твои исполнится чревы, и насыщишься сынов, и оставишь останки младенцем своим. Аж же правдою явлюсь лицо Твоему, насыщишься в них, дай ведь имя все славе Твоей. Тебе, Господи, возвегу душу мою, Боже мой, на Тебя повода не постажусь вовек. Ниже да посмеют меся вразимые, ибо все терпящие Тебя не постарятся. Да постарятся беззаконно еще отче пути Твои, Господи, подскажи им. И стезя Твоим научи меня, наставь меня на истину Твою и научи меня. Яко Ты, если Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни еще роды Твои, Господи, и милости Твои, яко от века суть. Грех юности моя и неведение моего, не помяни по милости Твоей, помяни меня Ты, ради благости Твоей, Господи, благ и прав Господь. Всего ради законоположить согрешающего на пути, наставит кроткий на суд, научит кроткий путем своим, все пути Господни, милости истинно заскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, я очисти грех мой, много бы есть, кто есть человек, бо если Господь законоположит ему на пути Его же, изволи душа Его, благих водворится и семья Его наследит землю. Держава Господь, боящийся Его и завет Его, явит им очи мои, вынуга Господа, по той стороне от сети нозе мои, призри на мя и помилуй мя, как единород и нечисть масс. Корви сердце моего, множится от нож моих, изведи меня, вещь смирение мое, труд мой, оставь все грехи мои. Вещь враги мои, яко множество, ненавидим, неправедно возненавидишь имя. Сохрани душу мою, избави меня, и да не постыжусь, яко павах на тебя, не злобиви, прави, прилюбяхомся мне. Яко потерпев тебя, Господи, избави, Боже, Израиль, от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, повелиться милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мои. Да и паче имя беззаконие мое, год греха моего, чисти меня, как беззаконие мое, а знаю, грех мой, предо мной есть вину. Тебе, единому согрешенку лукаво, пред тобой сотвори, где когда правдишься во слове себя Твоих, и победишь у них, да судить детей. Все по беззаконию зачат, я сим, гаси, родиме, мать моя, все по истину возлюбила, все безвестные тайны, примут все Твои, вил миссии. Окропиши меня и сопа мои, чешуя мои, шумя, и паче снегу убелюсь, слугу моему, даси радости, веселье, возрадуйся, кости смиренные. Отвратились от Твоих грех моих, и вся беззаконие, очисти сердце, чисто сидишь в небе, Боже, дух проповной в утробе моей. Не отвержу от лица Твоего Духа, Твоего всегда гонит имя от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духа, Владычный, утверди меня. Научу беззаконным путем Твоим и нечестивым к Тебе обратятся, избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся, язык мой правде Твоей. Господи, снимай, отверзаши уста мои, возьми хвалу Твою, яко аще бы восхотела, если жертву дал бы хлопа все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу Дух сокрушен, сердце сокрушен, и смиренно Бог не уничижит. Блажи, Господи, благоволение Твоим Сиону, и досадишь со стену Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правду возношением. Если сожигаем, мы тогда возложит на алтарь крутильцы. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне присно веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Спаси, Господи, люди Твои, благослови достояние Твое, победы на сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сродника великого Сергия Быв, преподобнего отче Никита, преснопамятник нравы и деянием тому воистину подобился и сей сего ради ныне с ним, во Царстве небеснем ликующим. Мы же, чада Твое, с любовью выпием, Тима не Христа Бога, спасися душам нашим. И ныне пресно веки веков аминь. Богородица Ты, сила за истинно возрастивши нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владыче, со святыми апостолами, помилуйте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь, небо спешит нам Бог, спасение наше, Бог наш Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно веки веков аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне пресно веки веков аминь. Отче наша жизнь, и на небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Первый сеялся, и си на земле небесным делателем, все хвальные Стефани, первый на земле за Христа кровь излила, и си блаженни, первый от него победы венцему, увялся, и си на небесе страдальцев, начало венчания мучеников, первострадальнее. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

знатные оны, Стефан, исполн веры и силы, творящий знамения и чудеса велия в людях, восставший же некоторый от сонма глаголе, глаголе мага Вертинска и Тириниска, и Александрска, и иже от Киликии и Осии, стязающийся со Стефаном, и не можах упротиву стати премудрости и духу, им же глаголаше. Тогда от устиша мужа глаголющая, яко слышахом его глаголющая глаголы хульные на Моисея и на Бога. Сподвигоша же люди и старцы и книжники, и нападше восхитиша его, и приведоша на солнище,

оставшиеся же свидетели ложные, глаголющие, яко человек сей не пристает глаголы хульные глаголя на место святое сие и закон. Слыша комбо его глаголюща, яко Иисус Назарей сей разорит место сие и изменит обычаи, яше предаде на мысе, и воззревши на нси, сидящие в солнище, видящи лице его, яко лице ангела, рече же архиерей, аще убосье така суть, он же рече, муже, братья и отцы, послушайте, Бог славы явись отцу нашему Аврааму, сущим Месопотамии, прежде даже не в свете

землю и уже ащите покажу. Тогда из Шет от земли халдейские вселися в Карань, и оттуда по умертви отца его пересели его в землю сию, на ней же вы ныне живете, и не дадим ему наследие в ней ниже стопу, стопы, ногу. Соломон же создай ему храм, но вышний не в рукотворенных церквах живет, як же пророк глаголит, небо мне престол есть, земля же подножие ногам моим, кий храм созижите ми, глаголит Господь, и ликое место покоющему ему, не рука ли моя сотворись я вся, жестоковыни и необрезанные сердце и ушесы, вы присно Духу Святому противитесь, яко же отцы ваши тако и вы, того от пророк не изгнаши отцы ваши, и убиша предвозвестившее о пришествии праведного, его же вы ныне предатели и убийцы бысте, и же приясте закон устроением ангельским и не сохранисте. Слышаше же сия, распыхахуся сердцы своими, и скрежетаку зубы нань, Стефан же сы исполн Духа Свята, возрев на небо, видя славу Божию, Иисуса, стоящего одесную Бога, и рече, все вижу небеса отверста, и Сына Человеча одесную стоящего Бога, возопивши же глазом велем, затыкаху уши свои, и устремившися единодушно нань, и изведше вне града каменем побиваху его, и свидетели с ним шариза своя, положиша при ногу юноши, нарицаемого Савла, и каменем побиваху Стефана молящася и глаголюща, Господи Иисусе, прими дух мой, преклонь же колено, возопи глазом велим, Господи, не постави им греха сего, и сия рек успев. И духами твоему, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, глаз первый, помяни сон твой, Егоже, стяжал есть.

православных христиан, да помилуй Господь по плотскому своей.

сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего десную Бога», то члены Синедрионов пришли в ярость. Заткнув уши свои, они схватили Стефана и вывели его за пределы города в Иосафову долину, лежащую между Иерусалимом и Илионом, к Кедронскому потоку, на берегах которого было много камней. Здесь за евангельское учение пролилась кровь святого первомученика. Разъяренная толпа иудеев стала побивать его камнями. При этой казни присутствовал юноша именем Савва, который, одобряя убийство, стерег одежды лжесвидетелей. Святой Стефан, подражая Иисусу Христу, взмолился за своих мучителей: «Господи, не вмени им греха сего». И после сих слов он умер. Архидиакон Стефан в возрасте 30 лет стал первым мучеником за Христа, поскольку прежде него никто не проливал своей крови за Евангелие. Тело святого Стефана сутки лежало непогребенным, однако на вторую ночь, уважаемый всем народом, иудейский законоучитель Гамалиил, защитивший апостола в Синедрионе, вместе с сыном своим тайно взял тело святого мученика и похоронил его в своем имении. Кровь первомученика Стефана не пролилась даром. Молитва святого о невменении греха, побивающего его, была услышана. В скором времени юноша Савва, одобрявший это убийство, сам уверовал во Христа, принял святое крещение и стал знаменитым апостолом Павлом, одним из самых успешных проповедников Евангелия. Святые мощи первомученика Стефана были чудесным образом обретены в 415 году и торжественно перенесены в Иерусалим, и с этого времени от святых мощей начали совершаться исцеления. Около 427 года святыня была перенесена в Константинополь и положена в церкви святого архидиакона Лаврентия, а затем в новом храме, носящем имя первомученика Стефана. В настоящее время большая часть мощей святого Стефана хранится в обителях святой горы Афон и Метеорском женском монастыре святого Стефана. В Русской православной церкви также находятся частицы святых мощей первомученика Стефана. В Серапионовой палате нашей святой обители хранится десница святого, а в Киево-Печерской лавре – в раке с изображением святого его перст. Будем же, братья и сестры, с верой и благоговением прибегать к святым мощам, иконам святого апостола первомученика Стефана, чтобы святыми его молитвами достичь Царства Небесного. Аминь.

причастие, молитвы ко святому крещению. Верую Господа и исповедуя Катаинского Иисуса Христа, что Ему доживаться, как и мне в вечном спасении, за теле и страху, и веру, як все и сам так чистое тело, то начинай прошлое, мысли, помилуй, прости, прощай, мое вольное, невольное, я условие сделать жизни и веди, сподобие студента, чистит и чистый тайн, поставлен грехов, ты жить вечный, аминь. Вечные тайны действия не Божьи, причастием прими, ибо врагом ты тайны поген, милосадь ты дам мне Каиуда, и как разводник исповедует тебя, помини меня, Господи, в отцах,

Да не суд и осуждение будет и при чьей святых, и так Господь, но исцеление души и тела. Врати сердце и причащайся те, кто был на Иисусе и получил на то, благослови духовника, кто ничего не вкушал, не пил после 12 ночи.

Thank you.

страшно крестовых тайн, достойно благодарим Господа.

каждое деяние благое всегда совершается.

0: Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.
1: Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринул меня си грешного, наушниками, будьте святынь Твоей сподобилась, и благодарю Тебя, яко меня недостойного, причаститесь и причитых Твоих и небесных даров сподобилась, и на ладыку человека любчат нас, ради умера же воскресе и даровавы нас, страшно сие жетворящее таинство, во благодеяние освящение души телес нашей, даже быть осимым мне во исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивника, просвещение очи сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостынную, любовь нелицемерного, исповедание, премудрости и соблюдение заповедей Твоих, приложение Божественной Твоей благодати, Твоего Царствия, присвоение Твоего святыни Твоей, теме сохранения Твоей благодати, поминаю всегда и не к тому себе живу. Но Тебе, наша Владыца и благодетель, и так всего же деяешь, это надежда живота вечного, присосущего, достигнув покоя, режу празднующий глаз, непрестанный, бесконечный сладость, зрящий Твоего лица, доброту незреченную, Ты посе истинное желание, незреченное веселье, любящих и Христе Божий наш, и Тебя боясь от Твоего веки, аминь, Владыка Христе Божий, Царь веков, и Соединитель всех, благодарю Тебя всех, я же миссии подал других. И обрещение причистых междуречия Твоих таинств молю у Путя. Блажен человек, любящий, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крыл Твою, и даруй и чистую совесть, и даже до последнего моего издыхания достойного причащения святынь Твоих, восставление грехов и жизнь вечную, Ты бы и хлеб, животный источник святынь, не податель благих, и Тебе славу ссылаем, с Отцем и Святым Духом, ныне и пресно веки веков, аминь. Давай пищу мне плоть Твою волю, огнь, сия поляй, недостойно, да не болишь, и меня садить, любящий же, пройди по уду мое, все заставы по утробу сердце. Помолите мне все мои прегрешения, душу очисти, освети помышления, составу утвердись, как мне в копии чувств простую, просвети простую пятерицу. Всего мест пригвози страху, думы, пресно покрыть, соблюди же, сохрани меня от всех, как делай слой, душа длинная, как очисти, а мою краси меня. Удобри, вразуми, просвети меня, покажи мое твое селение, единого духа, и не к тому селению греха, да я как твоему водному. Водным прещение, как огне меня бежит, вся злодей, всякая страсть, молитвенники, я тебе приношу все святые, чьи на начале же бесплодных, притечу твоего премудрые посылы, к синь же твою нескверную, чистую. Матерь, и же мольбы благодробнее, и прими в Христе мой Сына Света, содела Твоего служителя, Ты бы един. И все освящения наши блажи души светлости, Тебе лепо подобно, яко Богу владыцы славу всего славя на всяк день. Тело Твое Святой Господи Иисус Христе Божий наш, да будет и живот вечный, да и кровь Твоя честное восстановление грехов, будет же мне благодарение все в радость, здравие и веселье. Страшное же второе пришествие Твое, Святой мой грешный, Господи, одесную славу Твоей, молитвами причистой Твоей Матери, все святых. Пресвятая Владычица Богородица, в свете помраченной моей души, ты надежда по крови привеющая, в тишине радование мое, благодарю Тебя, Господа, на весе недостойного, причастника бытия, причастного тела, честной крови, Сына Твоего, народшая, истинный свет, просвети мое умное очи сердце. Я же источник бессмертия, родшая, жду до время мышленного, грехом я же милостиво к Богу, любовь, благоутробная мать, и помилуй меня, дашь мне умиление, сокрушение сердце моим, и смирение мысли моих, и воззвание, пленение, помышлений. Моих исподобий это последнего издыхания, не суждено принимать и причистых тайн, освящение, восстановление души же и телом. Подашь мне и слезы, покаяние, исповедание, вы ежепети, славите води все дни живота моего, яко благословенный, будь прославленный себя веки, аминь. Ныне отпущающий работу Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видеть очи мои спасения Твоим. Я же и все угодовал пред лицем всех людей Твоих. Свет откровения языков и славы людей Твоих Израиля, святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети исцеления обычно наши имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно веки веков. Аминь. Отче наш, уже и на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
0: Якобы есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Устой, яко же светлость огня воссиявшая, благодать вселенной, просвещение, серебролюбие, мир и сокровищный сказ, высоту нас верно мудрее показам. Но за имя слава и сына козуя очи, и они за того, все слова моли, слово Христа Бога, спастись душам нашим. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, от небес приялся божественной благодати Твоими устами, вся учишь, поклоняйся Троице единому Богу, и они за того, все. Все блажения преподобные достойны, хвалим Тебя, если бы наставники, яко божественное являя, и ныне пресно веки веков имей представительство христиан непостоянное, ходатайство к Творцу непреложное, небрезы грешным моление, гласно при дворе, яко благая на помощь нас, верно зовущих Тебя, ускори на молитву и почисти на умоление представительство еще пресно Богородице, чтущих Тебя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
0: Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Честнейшую Керувим и славнейшую без сравнения Серафим, без осления Бога Слово Родшего, сущую Богородицу величаем.
0: Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресно веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святейший Владыка, благослови.
0: Христос, Бог наш, молитвы, Святой Матери, и живо святых отца нашего Яна, архиепископа Константина, града Златоуста,
1: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.

души истины и жизни сыся, исполняя сокровища благих и жизни подателя, приди и селись овны, и очистенные от всяких скверны, спаси блажа души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый посети исцеление мощи нашей в Митрогу ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же на небеси, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси, на земли. Хлеб наш насущный, даже в ней, и оставь нам долги наши, как же мы оставляем должников нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лука Богом. Аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Боль возлюбленное население Твое, Господи, сил жила и раскочевается, душа моя веры, Господи, сердце мое, плоть моя, возрадуйся, Боже, живи, ибо птица, обрети себе храменную грудницу, не за себе, где же положиться птенцы своя, алтари Твои, Господи, сил, царь мой, Боже мой, блажене живущим в дому Твоего веков, восхваля Тя, блажен муж и мужа и заступление его, у Тебе восхождение в сердце своем, положи, во дверь плачевное место, и же положи, во благословение, да законополагает, ходит от силы силовица, Бог Богу в Сионе. Господи Боже, сему слышу молитву мою, внуши Божию, автор, защитничь наш Божий. Вишь, Боже, призри на лице Христа Твоего, яко лучший день единого дворе Твоих, паче тысячи зволи, приметать все дому Богу могу, паче ниже жертвителей селения грешничает. Яко милость истину любит Господь, Бог благодати и славу даст, Господь не лишит благих ходящих не злобью. Господи Боже, сему блажен человек, уповая на Тебя. Благоволилась и Господи, землю Твою возвратилась и пленную опыль, оставила себе законе людей Твоих, покрылась и все грехи, укротилась и из гнева Твоего, возвратилась и все гнева, ярость Твоя. Возврати нас, Боже, спасение наше, и отврати ярость Твою от нас, и да вовеки прогниваешься на ныне, или прострижешь гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обрящая живишины, и люди Твои возвеселятся Тебе, и вином, Господи, милость Твою, и спасение Твое должна. Услышишь, что речет о мне Господь Бог, и кричит мир на люди, сыны преподобные, сыны обращающие сердца к Нему. Аваче, близ боящийся Его спасения, во все эти славы земли нашу, милости, и на сердце правда мира, благозастася, истина от земли воссеет, правда с неба сей принеще, во Господь благость, и земля наша даст плод свой, правда пред ним предъявит стопы своя, преклони, Господи, уху Твою.

0: Тебе, сохрани душу мою, преподобенную, и спаси раба Твоего Божьему, повальщику на Тебя. Помилуй меня, Господи, как Тебе возову везде, и повозесели душу раба Твоего, и к Тебе взять душу мою. Яко Ты, Господи, благ, грот, и ко много милости всем призывающим Тебя обнаши, Господи, молитву мою, во мне глаз умоления моего. В день скорби моей возвал к Тебе, как услышал меня сие, не есть подобие Тебе, Боже, Господи, есть по делу Твоим. Все языцы и реки сотворилось, и предки поклонятся пред Тобой, Господи, прославят имя Твое. Яко велись, и творя чудеса, Ты си Бог, едино с нами, Господи, на путь Твой пойду воистину Твои. Да возвеселится сердце мое, боятися имя Твоего. Исповимся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, и прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя вели на мне, избавилась и в ушам от ада преисподнейшего, Боже, закона преступницы, восставши на меня, и сон держал, и скажу душу мою, и не приложишь ли я пред собой, Ты, Господи, Боже мой, щедрый милость, благотерпели много милости истинной, призрена меня, помилуй меня, даже держава Твою труху, Сыну Твоему, спаси рабы, Сына рабы Твоя, сотвори со мной знамение во благо, и да видит ненавидящими и постыдятся, как Ты, Господи, помог, умей, утешил вместе, и сотвори со мной знамение во благо, и да видит ненавидящими и постыдятся, как Ты, Господи, помог, умей, утешил вместе, и слава Отцу и Сыну Святому Духу, ныне и присно, в веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаси, Господи, люди Твои, благослови достояние Твое, победа нас, обратимая дар Твой, сохрани крестом Твоим жительства. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, царским венцем, венчайся, Твой верх от страданий. Я же претерпелась и по кресте Божьем, мучеников первострадальщи Стефания, Ты в иудейском речи войне Иисусов видел. Еси Твоего спаса, одесную Отца, Того помоли о душах наших, и ныне и присно во веки веков, аминь. И же нас ради рождения, Дева распяти, претерпею благие, исповерги смерти, смерти воскресения, влияя ко Бог, не презрежи, создалась рукой Твоей вечел, и полюби Твоей милости, прими рожь, у Тебя Богородицу, молящуюся за ныне, спаси, спаси наш людей отчаянно, не предай нас за концами Твоего ради, не разори завета Твоего, и не остави милости Твоей от нас, Авраама, ради возлюбленного и Тебе, из Исаака, раба Твоего, Израиля, святого Твоего, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святый посети, исцели немощи наши, имя Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Отче наш, же есть на небесе, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя на небесе, на земле. Хлеб наш насущный, даже в ней все остальные долги наши, это же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, вознесись на крест волю, и тезамитану Твоему новому жителю, суще дару Твоя, дары Христе Божий, вознеси нас силою Твоей, победы дай нам на собостаты, пособие мущу Твое оружие мира, непобедимую победу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе, на земле, поклоняем и славим Христе Божие. Долготерпеливо, много милости, много благоутробней, же праведное, любви, грешные, милые. И же вся завека спасения, обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наши чести, молитвы, исправи живот наших заповедям Твоим. Душа наша, освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всяких скорби, зла, болезней, гради нас святыми Твоими ангелы, до получения соблюдаемыми наставлениями, до синих соединений веры в разум, не присунут Твоей славы, яко благословенный сей во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков, аминь. Честнейшую, херувимую, славнейшую, бессрадней, серафим, бедослиня, богослава, родию, сущую, Богородицу величаем. Именем Господним святейший Владыка благослови. Аминь, Владыка Господи Иисусе Христе Божий наш, благотерпеево наши согрешения, когда же до нынешнего часа приведи нас, вон же на животворящем древе весе благоразумному разбойнику, и же в рай путь истворилась, и плоть и смерть, и смерть разрушил Иси. Очисти нас грешных и недостойных прав Твоих, согрешив Тобой беззаконного, хо мы несть, мы достойны возвести, а часа нашего, зрительного, высоту небесную, за не оставит нам путь правды Твоя, И ходихом воли сердец наших мы молим Твою безмерную благость, пощади нас, Господи, по множеству милости Твоя, и спаси нас, имени Твоего ради святаго, яко исчезоши в святе дни наши, измена со скорби сопротивных, гостя на грехи наши, мертвы плоской наше мудрование, завет плотодушный человек, нового в лице, все Тебе поживем, нашему владыце, благодетелю, и так, по Твоим последующим повелениям, вечной походой с теми есть, всех веселящих жилищ, Ты есть Тебе истинно веселье, радость, любящая, Христе Боже наш, Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Творящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Благословен Бог наш, и благословен и присно, и во веки веков.
0: Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподим Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся, преподим самому Христу Цареве Богу нашему. Благослови души моя Господа, Господи Боже мой, возвеличивайся и сизилово, исповедание велелия подоблекся и сия деяся, святыми коризу, простиранием вода Божию, покрывая водами превоспринная своя, полагая благи на восхождение своих, одя на крилу ветренью, твои ангелы, свои духи, слуги, свои пламени огненные, основавай, основаю землю на тверди, не преклонится век века, бездная коризу, деяния на горы станут воды, от запрещения Твоего побегнут, от гласа грома Твоего боятся, восходят горы, не сходят поля, вместо и же основал и сим. Предел положилось, их уже не придут, ниже обратятся покрыть землю, посылая источники в дебри, посреди гор, пробят воду, напаяют вся звери, сель найдут на горе жажду свою, на тых птицы небесные привитают, среды камни дадят глаз, напоя горы, превоспринят своих, от лада дел выпустится земля, прозябает траву скотом, и златым службы человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умазит телеце, и левый хлеб сердце человека укрепит, насытится древа польская, кедры, ливань, сниже, ниже еси насадил, там описывал гнездятся, родивое жилище предводительствует ими горы. Высокие ленем камень прибежище заяц, вздоилось он во времена солнца, познал запад свой. Положилась тьму и быч, но и в ней же пролицы звери дубрав, не с кем не рыкающие, восхитить изыскать от Бога пищу себе. Восия солнце, собравшись, Боже, свою клягу, человек на дело сына, дело не свое до вечера. Это возвеличка дела, как Господи, вся премудрость осветорилась и исполнилась земля тварь Твоя. Все море великое пространно, там агади, жене числа, животное малое с великими, там корабли приплавают, змеи, сей, горы создалось и ругать, и сей, мы вся к тебе чаю, дайте пищу, много времени, так и тебе им соберут, отвержу тебе руку всяческая, исполнится благость, и трачу же тебе лице возметутся, а ты меши духа, и исчезнут, и бесы возвратятся, после же духа твоего, согневиши лице земли, будет слава Господним во веки возвеселиться, Господь, отдели свои, презирай на земле, дворя, трястись и прикасайся, горам и дымятся, воспою, Господи, выживайте моим, пою Богу моему, донь же есть, да усладится ему беседа моя, аж возвеселюсь, Господи, да исчезнут грешницы от земли беззаконие, сойти же не быть им, благослови души моя Господа. Солнце поздно запад свой положилось и тьму, и быть в ночь, яко возвеличься дела Твои, Господи, вся премудростью сотворилась сей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресный во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя.

0: Спаси мире и спасение душ нашим, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй во мира, благостояние святой Божией церкви и соединение себя Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Посвяти храме всем с верой, благоговением и страхом Божьим, ходящий в огонь, Господу помолимся. Я Господине нашим Пресвященщим Небесным Кирилле, в честне Пресвятельстве, в христиане Агнестве, а все Христе люди Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Возненачальствующих, учащих, учащихся Господу помолимся.

Jesus.

Доброго дня.

воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразилась и вся, враждующими в суе, зубы грешников сокрушила и сей. Господи, есть спасение на людях Твоих, благословение Твое, аз уступ и спах, восстав их, Господь, заступит меня. Да не ярости Твои, обличивши меня же, да не ярости Твои, обличивши меня, же гнев так накажешь меня, так острила Твоим зоши во мне, утвердилась на мне руку Твою, не с исцеления плоти моей, ты со гнева Твоего, не с миром костях моих, так со грех моей, яко беззаконие мое, призадоши главу мою, яко бремя тяжко тяготеши на мне, посмердевши, согнейши рана моя от лица, безумие моего, пострадав и слякося до конца, весь день святой хождав, яко лядве мое наполнится поругание, не с исцеления плоти моей, озлобен бык и смирится до дела, рыхах от воздыхания сердца моего, Господи, перед Тобою все желания мои, воздыхание мое Тебе не утаися, сердце мое смятеся, оставись, меня сила моя и свет очи Твоей, Твою нить со мною, друзья мои искренними, прямо приближающие старше, и ближние мои далечим и старше, и нужда усеречащую душу мою, и исчезлая, мне глагола суетная, и стивно весь день получавшуюся, азы же, яко глухо не слышит, яко немне отрезаю у своих, и бык, как человек, не слышит, и немые у всех своих обличения, яко на тебя, Господи, уповав, ты услышишь, Господи, Боже мой, яко рекда никогда порадует миссии врази мои, и внегда подвижайтесь ногам моим на мере речевыша, яко на раны готовы болеть мне предо мной и свыну, яко беззаконие моя возвещу и попекусь о гресе моем, родители же мои живут и крепишься паче мне, и умножишься ненавидящим мне бесправды, воздающими зла я возблагаю, а благах у меня за не коня благостыню не оставим мне, Господи, Боже мой, не отступи от меня, помни в помощь мою, Господи, спасение моего, не оставим мне, Господи, Боже мой, не отступи от меня, помни в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже мой, к Тебе утреннего ожида Тебе душа моя, коль мужская плоть моя в земле пусть и не проходи безводни, так и восвети мне и Тебе видите силу Твою, славу Твою. Я короче, милость Твоя, паче живот, пусть не мои похвали дитя, так и благословлю Тебя в животе моем, по именем Твоей воздержу руцы мои. Я катука и масти, да исполнится душа моя, и устава радости восхвалит Тебя уста моя, паче поминав Тебя на постели моей, на утренних поучахся в Тебя. Яко был себе помощник мой, в крови крылу Твою возрадуйся, предвет душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, и же в суе скажу душу мою внет преисподней земли, предадятся в руки оружие части лицам вуз, сажь же возвеселится возит, похвалится всякой иной сии, яко заградишься уста глаголющих и праведная, на утренних поучайся в Тебе, яко был себе помощник мой, и в крови крылу Твою возрадуйся, предвет душа моя по Тебе, мне же прия десница Твоя, слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже, спасение моего, воды не возвах, и ночи пред Тобою. Давней притя молитву моя преклоню ко Твоей хвалению моему, я преисполнился зол душа моя, живот мой аду приближился, применен быть снисходящий в рот, быть яко человек без помощи нет их собой, яко язвы не спящего гроби, и же не помянулся к тому, и те ты от руки твои отреновения быша, положишь мне в рой преисподь, тем на песене смерти, на мне утвердись ярость твоя, и вся волна твоя налилась и на мя. Удалился, знамих мы к мне, положишь в мир себе, предан бы ты не схожда. Очи мои, изнемогости от нищеты, возвал к Тебе, Господи, везде, возле к Тебе руцы мои, и когда мертвы не творишь, чудеса или врача воскресят и исповедят Тебе, и когда повесь, кто во гробе милость Твою, истину Твою в погибели, и когда познал, будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений. Я к Тебе, Господи, возвал, и утром молитва предварит Тебя, Твой, Господи, отвеющий душу мою, отвращаешь лице Твое от меня, нищ есть маск, и в труде под юности моя, вознежишься, смирился из немого, на мне придуши гневе Твои, испрошение Твое возмутишь меня, обыдоши меня ковода весь день, одержавши меня в купе, удалился от меня друга искреннего и знаемых моих от страстей, Господи, Боже, спасение моего, воды не возвах, и в ночи пред Тобою, давней притя молитву моя, преклоню ко Твоей хвалению моему, благослови душа моя,
Господа и все внутреннее мое, имя Святое Его, благослови души мои Господа, не забывай всех воздаяний Его, очищающихся от беззакония Твоя, исцеляющихся недуги Твоя, избавляющий от истления живого Твоя, венчающий те милости щедротами, исполняющего благие желания Твое, обновился яко воля и умность Твоя, творя милости не Господь и судьбу всем обидимым, сказав пути своему и сеем, сыновом Израилем, хотение Своя, щедрый милости Господь, долго терпеет много милости, и до конца прогневается, ниже вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворилась нам, ниже по грехам нашим воздалась нам, яко по высоте небес и земли утвердилась Господь. Милость свою, на боящийся Его, и велико стоят восток от запада, удалил есть от нас беззаконие наш, яко щедрый Господь, Отец Сын, яко щедрит Отец Сыну, и ущедрит Господь, боящийся Его, яко то познай сознание, создание наше, помянуй, как перси тьмы, человек, яко трава, дни Его, яко цвет сильный, так и цвете, яко дух пройди и в нем, и не будет, не познает кому место своего, мило же Господне от века и до века, на боящийся Его, и правда Его на Сыне, Сыну, хранящий завет Его, и помнящий заповеди Его, творите я, Господь на небесе уготов престол свой, царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильной крепостью творяющей Слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творяющие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте владычество Его. Благослови душа моя Господа, на всяком месте владычество Его. Благослови душа моя Господа. Господь, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей. Услыши мне в правде Твоей и не видя в суд рабом Твоим. Я когда не правдится перед тобой, всяк живый, я как погнал враг душу мою, смирил ей в землю живот мой, посадил месть темных, яко мертвый века, и уныл во мне дух мой, во мне смятите сердце мое, по мне дух дни древние, поучився во всех делях твоих, творение руку твою получается, возле к тебе руцы мои, душа моя, ко земля безводна к тебе. Скоро услышь мне, Господи, исчези дух мой, не отврати лица твоего от меня, и уподоблюсь нисходящим ров. Слышно сотвори мне за утро, милость твою, яко на тебя уповал. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду я к тебе, взяв душу мою. Изми меня, брат мой, Господи, крепи веков. Научи меня творить волю твою, яко ты си Бог мой. Дух твой благий наставит на землю праву. Имей твою ради, Господи, живище мне правду твоей, изведешь от печали душу мою. И милости твоей потребишь, враги моя, и погубишь вся струляющая души моей, яко азарам твоей. Услышь меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Услышь меня, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю правую.

sempre

Ukraine stands in

не убоюсь, что сотворит мне плоть, весь день боря, весь день словец мой внушах, усиномя вся помышлениях на зло, вселятся искры в тепету мое сохранят, якоже потерпеши душу мою. Не часом же отынешь я, гневом люди не сведешь, Боже, живот мой возвести к Тебе. Положилась и слеза моя пред Тобой, якое в обетовании Твоем. Да возвратятся вразимые спять, вон же ощи день призову тяси, познав, яко Бог мой, си Ты, обоси похвалю глагол, а Господи похвалю слово на Бога, уповах не боюсь, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитвы, я же воздам хвалы Твои, я, яко избавилась и душу мою от смерти. Очи мы от слез и носим от поползновения, благогожду пред Господем во свете живых. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, яко на Тя пова душа моя, на сень крилу Твоей надеюся. Донде же придет беззаконие, воззову к Богу Вышнему, Богу благодеявшему мне. Послась с небесей, спаси меня, даде в поношение попирающее меня, послав Бог милость свою, истину свою, и избави душу мою от следы скимнов, поспах смущен, сынови человечести, зубы их оружие, стрелы, язык их меч острый, вознесися на небеса Божие, по всей земле слава Твоя, сети готовыши ногам им, и слепоши душу мою, ископаши пред лицем им, яму их подошва в нем. Готовое сердце мое, Боже, готовое сердце мое, воспою и пою во славе моей. Восстань, слава моя, восстань, псалтири и гусли, восстану раны, исповемся Тебе в людях, Господи. Воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес, милость Твоя, и даже до облака истина Твоя, вознесися на небеса Божие, по всей земле слава Твоя. Аще воистину, оба правду глаголите, правое судите, сынови человечести, ибо в сердце беззаконие делаете, на земле неправду руки ваши сплетают. Очердившаяся грешница от лжи, заблудишь от чрева, глаголышь лжу. Ярость их поподобит змеину, яка аспида глухая, затыкающего уши свои, и же не услышит голоса обывающих, обываем, обывается от премудра, Бог сокрушит зубы хвость их. Членовный львов сокрушил есть Господь. Уничижаться, яко вода мимо текущим, напряжет лук свой, донде жесть не могут. Яко воск растаева, ты муца, паде огна них, и не видишь а солнца. Прежде же разумейте терния ваши горамные, кажи, яко в гневе пожрет я. Возвеселится праведник, когда увидит отмщение, руцы свои мыть в крови грешника. Перечет человека, ощупает.

мой еси, тебе пою, яко Бог заступник мой еси, Боже мой, милость моя. Боже, отринул на еси, не сложил еси нас, разгневал еси, ущедрил еси нас, тряслась и землю, и смутил есию. Исцели сокрушение я, яко подвижеся, показал еси людям твоим жестокое, напоил еси нас вином умиления, дал еси боящимся тебе знамение, еже убежать от лица лука. Яко да избавится возлюбленнее твоей, спаси десницею твоей, услыши меня, Бог, возглагол во святем своем. Возрадуюсь и разделюсь и тем, и дочь жилищ размерю, мой есть Галат, и мой есть Манасей. Ефрем, крепость главы моя, Иуда, царь мой, Мавка, но випование моего, но и думе, и простру сапог мой. Мне и на племеннице покоришася, кто ведет мне во град ограждение, или кто наставит мне до да и думе. Не ты ли, Боже, отриновый нас, и не изыдешь в Божьих силах наших? Дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческого, в Бозе сотворим силы, то и не чужит, служающая нам. Услыши, Боже, моление мое, вонни молитвы мои, от конец земли к тебе воззвах, когда он и сердце мое на камень вознесло Мессии. Наставил Мессия, как был есть упование мое, столб крепости от лица Бражия. Вселюсь в вселение Твоем в обеке, покрыюсь в крови крил Твоих. Яко Ты, Боже, услышал еси молитва моя, дал еси достояние боящимся имени Твоего. Дни на дни царевы приложишь, лето года дни рода.

Тебе, кого миня, не Богу ли повинеться душа моя, от того бы спасения моей, бы той Бог мой спас, мой заступник мой, не подвижися наипаче. Доколе належите на человека, убиваете все вы я кости непреклонения, плоту возлиновену, табача цену мою совещаша отринуть, эти коши в жажде усты своими благословляху, сердцем своим кляняху. Бачи Богови, повинися душе моей, як от того терпения моей, бо той Бог мой спас мой, ибо той Бог мой спас мой, заступник мой, не поселюся о Бозе спасения моей, слава моя, Бог помощи моей, упование мое на Бога. Уповайте на Него весь сон людей, слияйте пред Ним сердца ваши, как Бог помощник наш. Но бачу суетни сынове человечести, лживе сынове человечести, и в мире легче же неправдовать и. И от суеты в купе не уповайте на неправды, на восхищение не желайте. Богатство ощутите чат, не прилагайте сердце, единую глагола Бог, твоя сия слышал. За не держава Божия твоя, Господи, милость, ах, а ты воздайся кому ж да по делом его. Боже, Боже мой, к тебе утреннею, Боже, дай тебе душа моя, коль множится у тебе плоть моя в земле пусть и непроходнее, безводнее. Так и во святем явихся тебе, видите силу твою, славу твою, яко лучше, милость твоя паче живут. Но с нем и похвалите тебя, так и благословлю тебя в животе моем, и имени твоем воздежурутся мои. Для катука и масти да исполнится душа моя, и сном и радости восхвалят тебя уста моя. Аще поминал тебя на постели моей, на утренних пучахся в тебя, кобылась и помощник мой, в крови крилу твоей возрадуюся. Лепе душа моя по тебе меня же прият, десница твоя, тише суе скажу душу мою, мне тут преисподняя земли, предадятся в руки оружие, части лесовом будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалятся вся клинная семья, заградишь и сестра, глаголющих неправедно я. Услыши, Боже, глаз мой, внегда молитимися к тебе, от страха вражи изми душу мою. Покрый от сонма лукавнующих, от множества делающих неправду, жизнь застришек и меч языки своем. Напрягоши лук свой вещь, водьку сострелять, ибо тайных непорочного ни запаса стреляют его и не убоятся. Утвердишь себе слово лукавое, поведаши скрытие сеть грешек, тузы ты. Испытавши беззаконие, испытающие испытания, приступит человек и сердце глубоко. Отец Бог, стрелы младенец, выше язвы их, есть не могу шинание языцы их, смутившися всевидящих, убоясь и всяк человек.

Queen is

0: Слава Господи Христу Твоему честному, образ древля Моисея, пречистая страсти в себе само прообрази, священных среде стоя, крест же самом прообрази.
1: Слава Господи Христу!
0: Смертами победу дламни воздвижая, державу погубив, а молику всегубителя, тем Христу поим, Богу нашему, яко прославися.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, возложи Моисей на ступе в рочество, и твори Бога избавление ядовитого угрызения, и древо образом креста по земле пресмыкающегося змея привяза, лукавный всем облещи вред, тем Христу поим, Богу нашему, яко прославися.
0: Святители, отчики, преанимали Бога о нас, свышним великий, яко святитель, яко Божий служитель, предстоя, о нас прилежно молися, получите нам вечное благая молитвами Твоими.
1: Святители, отчики, преанимали Бога о нас, избран бы в Господе служитель.

0: песнопение, премирных воинства, изюных лики, всекольная траковица, чудесы.
1: Святая великомученица Ефимия, моли Бога нас, род презревший, юже от богатства светлость, честная Ефимия, вместо всех Христа стяжем.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, добро Ты вожелав, владыка всех, краснейшего Твоего сердца, всехвальная, небесных чертогов сподобит Тя.
1: И ныне и пресны во веки веков, аминь, пречистая Богородица, воплощенно

0: Господи, честному кресту Твоему, яко испусти ударяем воду, краесечный, непокоривым людям и жестосердым, богозванная церкви, проявляши таинство, и я же крест, держава и утверждение.
1: Слава Господи кресту Твоему честному, ребром, пречистым, копием, пробуденным, вода с кровью истечает.

0: благость из уст тен твоих очи, и горького безбожия иссушил еси капли, напои благочестивых питьем, Божиего разом облажение.
1: Святитель очи и преанимали Бога в нас, Божьим судом произбран бы. Святитель показался и сей бескровный, жертвы Богу принося, пожершемуся нас ради очи святителю Кипиане.
0: Святая великомученица Ефимия, моли Бога о нас, явилась еси на судище мужественную, душу носящее, и врага якоже немужественно, победила еси всехвальная.
1: Святая великомученица Ефимия, моли Бога о нас, пороки доброте Твоей ниже враска души бысь, и Тя, Христос, невесту нетление, нетленные чертоги прият.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцели всех вас.

0: Троице Деятелю и Отсекателю Ересей, Троице Угодниче, Великий Святителю Киприане, со Ангеле Престоя Присно, моли непрестанно всех нас.
1: Во страдачестве Твоем добре подвязался Исей посмертенный, посвящаешь и чудес течениями всехвальное, тем же Твое успение, святое поем, верой притекающее в божественный храм Твой, да избавимся недугов душевных и чудес благодать почерпем.
0: Благоверно, преподобне Церковь Христова, упасла Исей, еретическая отгнал Исей горькие плевелы, вышник предваряющийся блаженьем.
1: Кровей Твоих струями мученицы Христова потопы, нечестивым пресно действующие всех хвалят.

0: источающий жизнь и свидетельство, страстотерпится всехвальная, молись о Христу Богу, согрешение и оставление даровать, чтущим любовь и святую память Твою.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Крови Твоих струями, посреди Эдема древа прозяби смерть, посреди же всея земли древа процвети жизни, искусивший Бог.

0: Слава Господи, Христу Твоему честному, горько гордые, приложи древом Моисея в пустыне древле источники, крестом во благочестию язык проявляя предложение.
1: Слава Господи, Христу Твоему честному, глубине в недре Моисея секущую,

0: Святаго Духа, священные очи Киприане, лукавые духи от человек отгнал еси, верный же духовными учениями Твоими сотворил еси.
1: Святитель очи Киприане, моли Бога нас, единицу, несозданную благословил еси, треми лица разделяемую, непресекомую и несмысленную, просвещая благочестивые священными,

0: Божевши, яко светильник зело лепнейший, страдалец посреди мученицы воссияла еси.
1: Святая великомученица Ефимия, моли Бога у нас, мрачному не принесла еси демону жертвы, непобедимая мученица, жизноносную Бога забила еси за благочестие смерть приятий.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, терпеливо страждущую Твоему лицу и мученице, ранами светло украсившейся, молнией же Божественного Духа, врагов омрачаше помышления.
1: И ныне пресны во веки веков, аминь, очищение нам даруй неведение, яко безгрешен и

0: гнев же простреся Христос, Эдем хранящее, обращающееся оружие кресте, устыдися. Страшный же Херувим, уступи на Тебе пригвожденному Христу, подающему мир душам нашим.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, подземных сил противные от Христа страшатся, начертаемо знамения в воздухе, по нему же ходят небесных и земных родни, полено преклоняющих Христу, подающему.

0: Сын явился еси, служа Богу, яко Божий святитель, священнейший.
1: Святитель в очаге прянем, моли Бога нас, идоль сей угодницы, выше угодницы Богу, по имя учения честными, их же от недостойных изымая, достойный явился еси угодник Богу Вседержителю.
0: Святая великомученица Ефимия, моли Бога нас, дне и мира противоположные, увидевшие, ратолюбного демона, любите, не воскотела еси.
1: Святая великомученица Ефимия, моли Бога о нас, мне в Твою ослабите, божественной мученице крепость,

0: отягчен, исправися, яко в руце применив, действие являя жизненосного креста, ибо ветхость законного синовного писания новописана на сем, пригвождивайся плотью Бог, и в душу губительный недуг лести отгна.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, на юный его зажив блане Божественный Израиль, крестовидно главы являши, яко старейшая слава законослужители люди, тем же подмневся я тако и прельститеся,

0: язык твой духом изощрен, разумно, яко троська скорописца, написав сердце благочестивых слово благодатное, всесвященное очи Божие мановение.
1: Святитель очики приани, моли Бога о нас, божественным поучаяся, яко входя в мысленное святая святых, верных совершаешь духом троическую зарею, священный очи всесовершеннейший Киприан.
0: Святая великомученица Ефимия, моли Бога о нас, мужественное в жести плоти, души и мудрование носящее, славное во зверех, слощах и водах, не родила еси.
1: Святая великомученица Ефимия, моли Бога о нас, победила еси мучителя и гордыню без вреда в водах, мученица непобедимая, со зверьми, яко Иона прибывшие.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, избави звериного растления, услышав Господь твоя молитвы,

0: не стоися на крест Твой, за именитому Твоему новому жительству, щедроты Твоя даруй, Христе Божие, возвесели нас силою Твоею, победы нам, дая нас упостаты и пособие имущим, Твое оружие мира, непобедимую победу.
1: Иже до третьего небесе восхищен бысь в рай, и глаголы слышав незреченные и божественные, их же не лейте языки человеческими глаголати, что Галатам пишет яко, рече прочители и писаний, прочтости и познасти, мне глаголит хвалитесь, да не будет, токмо во едином кресте Господне, на нем же страдав убий страсти, того бо и мы известно держим крест Господень.

0: благословен Бог, Отец наших,
1: святители Отче Киприане, моли Бога о нас, святейшая Церковь, бы возоряема добродетельными деяниями, живущего имелось в Тебе, священнее Троицу несозданную, вопия, благословенный

0: Отце Бог, поющая, Боже, благословен еси.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, таинственно жениху, все чистней невесте в печь пришеда, Духа росою, Отца благоволения, сохрани поющую, Отце в наших, Боже, благословен еси.
0: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Наше спасение, яко же восхотелось и спаси устроите, в утробу девы вселился еси, юже миру пристанется показал еси, Отец наш, Боже,

0: земных воззвания празднующие людие, поклонитесь Христову кресту, им же миру восстание вовеки.
1: Слава Господи Христу Твоему честному, земнородней, дланьми строителей благодати, крест на нем же стоящий Христос Бог. Возносите священнолепную епопею, Божие слово, тело пробудшее, да видят языцы все спасения Божие.

0: Христа превозносящее во веки.
1: Святитель очи кипяне, моли Бога нас, воплощено слово богословилось и люди отработные леси спасаси, подгоняя идольское нечестие, очи святителю кипяне, премудрый богоносе.
0: Святая великомученица Ефимия, моли Бога нас, блаженнейшая в женах Вышнего, возмездную имущи благодать, пояше, хвалящий Христа во веки.
1: Святая великомученица Ефимия, моли Бога нас, укоплена помыслом на невестника, невещественным врачением, тело предалаяся на смерть, и живешая во все веки.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, недушетленную смерть прияла, если чистая,

Слава Господи Христу Твоему честному, горести убийственная, я же от древа не оставил, Господи, Христом Богом.

nas svetlica tvojim.

tėvynę, jos ilgas

Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей, звание мое вними, гласу моего, Царю мой и Боже мой, я как Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глас мой, за утро предстану Ти и узришь имя, яко Бог не хотя беззакония Ты еси. Не приселиться к Тебе лукавную, и ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел еси вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголющая лжу. Мужа крови и льстива внушается Господь, а же множество милости Твоя вниду в дом Твой. Поклонюся ко храму святому Твоему в страсе Твоем. Господи, наставь мя правдою Твою враг моих ради, исправит пред Тобою путь мой. Яко несть во устьях их истины, сердце их суетное, гроб арт. Отверз гортань их языки свои мельчаху. Суди им, Боже, да отпадут от мыслей своих по множеству нечестия их и зрения. Яко приогорчишь о Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя. Вовек возрадуются и вселишися в них, и похвалятся Тебе, любящие имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище былося на брод и род, прежде даже горам не быти, и создатися земли и вселения, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение и рекли си. Обратитеся, сынове человечества, яко тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний, и же мимо иди, и стража ночная. Уничижение их лета будут, утро, яко трава мимо идет. Утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и исхнет. Яко исчезохом гневом своим и яростью Твоею смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего. Яко все дни наши, скудеши, гневом Твоим исчезохом, лето наше, яко паучина паучах, уся дни лет наших, в них же 70 лет, аще же в силах 80 лет, и множа их труд и болезнь, яко приди кротость на ныне накажемся. Кто весь держал гнева Твоего и от страха Твоего яростью исчести, десницу Твою так оскажи мне, и окованное сердце мудрости. Обратися, Господи, доколе и умолен буди на рабы Твоя. И исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся. Во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смиренные си, лето вняже видихом злая. И призри на рабы Твои, на дела Твои, наставись сыны их, и буди светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею пути непорочные, когда приедешь ко мне, прихождах не злобе сердце моего посреди дома моего, не предлагах пред очимом вещь закона преступную, творящее преступление возненавидях, не прильпе мне сердце строптиво уклоняющегося от меня, лукавого непознаха, клеветающего той искреннего своего, сего изгонях, гордым оком и несытым сердцем сильне идях. Очи мои на верной земли, посаждайте я со мною, ходя и по пути непорочную, сеями служаши, не живяши посреди дома моего Твоя и гордыню, глаголе неправедное, не исправляши пред очима моима, во утре избивався грешной земли, еже потребите от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаси, Господи, люди Твои, благослови достояние Твое, победы нас, опротивное, даруй Твое, сохраняя крестом Твоим жительством, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, православие Учителю, просвещение ревнителю, красоту Болгарская страны и Руси, достославный святильниче, святителю Отче наш Киприане, моли Христа Бога, спастися нам веру до скончания века, и ныне присно веки веков, аминь, чту тебя наречем, о благодатное небо, яко воссияло еси солнце правды рай, яко прозябла еси цвет нетления, деву яко прибыла еси, нетленно чистую матерь, яко имела еси на святых твоих объятиях сына, всех Бога того моли, спастися душам нашим. Стопы мои направи по словеси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческой, и сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, научи меня оправданием Твоим, да исполнятся уста мои хваление Твоему, Господи, я когда воспою славу Твою весь день, великолепие Твое. С
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши, святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, про небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, как уже мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Вознесися на крест волею Тебе за именитого Твоего новому жительству, щедроты Твоя даруй, Христе Божий, возвесели нас силою Твоей победы, дая нам нас, апостаты, пособие имущим Твое оружие мира, непобедимую победу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час на небеси, на земле поклоняемый, славимый Христе Боже, долго терпеливый, много милости, много благоутробней, и же праведные, любые, грешные, милые, и же вся завуи ко спасению обещания ради будущих благ. Сам Господи, прими наше в час и молитвы, исправи живот наш, к заповедям Твоим души нашего, святители, соочисти, помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всяких скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем и соединяем. Достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенно сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения, Серафим, без искления, Богослова, росшую, сущую, Богородицу Тебя величаем. Именем Господним, святейший Владыко, благословим. Аминь.

Лаврентий Илья Германа Александровна, Никита Ильич.